0: Лейтина, здравствуйте. Счета за природный газ за июль и август, которые потребители получат в сентябре, рассчитываются по действующим тарифам. Министерство энергетики уточняет, что новые тарифы, утвержденные Национальным агентством по регулированию в энергетике, начнут действовать с 1 сентября, а первые счета, рассчитанные по ним, поступят в октябре. Счета будут отправлены потребителям не позднее 15 числа месяца. Напомню, что 21 августа НАРЭ утвердил новый тариф 20 леев 30 банов за кубометр природного газа, включая НДС, что больше на 41% пока действующего, который составляет 14 леев 42 бана. Уровень воды в реках Днестр и Прут, а также в большинстве малых рек Молдовы, останется низким до 4 сентября. По данным Управления метеорологии и экологического мониторинга, на некоторых участках рек уровень воды снизится до 10% или даже меньше от многолетних среднемесячных значений. В связи с этим объявлен красный уровень гидрологического предупреждения. Наибольшему обмелению подверглась река Икель, где уровень воды составит приблизительно 15% от многолетних среднемесячных значений. Красный код также установлен для рек Драгиште, Куболта, Чулу-Кулмик и Ботна, где уровень воды составит 10% или меньше. Река Днестр находится под оранжевым кодом. Уровень воды в ней составляет 30% от многолетних среднемесячных значений. Предупреждение также распространяется на реку Прут, на участке Криво-Костежь, а также на реки Вилия и Кайнар. Желтый код обмеления действует на участках реки Прут-Костежь-Брынза, а также на реке Реут, Бык и Лунга. Тариф на проезд в общественном транспорте в Орхе может удвоиться, то есть с 3 леев до 6. Это предложение муниципального предприятия «Орхей-транспорт» обсуждалось на общественных консультациях, где мнения жителей разделились. Представители предприятия ссылаются на финансовые потери и необходимость покрытия расходов, в то время как некоторые граждане говорят, что повышение будет слишком обременительным, особенно для пенсионеров, уязвимых групп населения и семей с детьми. Окончательное решение должен принять Архейский муниципальный совет. Европа готовится войти в холодный сезон с запасами газа на самом низком уровне за 13 лет, что вызвало зимнюю панику. Среди энерготрейдеров предупреждают эксперты. В последнюю неделю августа газохранилища Европейского Союза были заполнены на 63%, что значительно ниже среднего показателя около 80% за этот период в последние годы. Это один из самых низких уровней, когда-либо зафиксированных, в конце августа, отмечает Guardian. Тысячи норвежцев вышли на улицы, чтобы попрощаться с королем Харальдом V, скончавшимся в пятницу в возрасте 89 лет перед королевским дворцом в Осло. В Норвегии были возложены море цветов в память о монархе. Смерть монарха вызвала широкую волну скорби в Норвегии. Также накануне гроб с телом короля был перевезен из больничной часовни в королевский дворец. Похоронная процессия прошла через центр столицы. Вдоль маршрута собрались люди. Харальд V стал королем Норвегии в 1991 году после смерти своего отца. За почти 35 лет своего правления он стал одной из самых популярных общественных фигур в стране. В Европе изменили порядок продажи билетов пассажирам. Европейский парламент одобрил историческую реформу европейских правил, регулирующих права авиапассажиров. Депутаты обязали авиакомпании обеспечивать большую прозрачность цен на билеты, не разделять семьи с детьми младше 14 лет при распределении мест, а также пассажирам гарантировали более полную информацию о компенсации в случае задержек или отмены рейсов, пересмотра правил ждали более 10 лет. Авиакомпании будут обязаны включать стоимость одной единицы ручной клади в базовую цену билета, отображаемую в поисковых системах. Это требование позволит потребителям сравнивать тарифы разных авиакомпаний, однако потребители сохранят возможность получить более низкую цену, если решат не брать ручную кладь. И о погоде. 30 августа переменная облачность, ветер юго-восточный, умеренный, местами слабые осадки. Температура воздуха по стране днем составит плюс 28, плюс 32. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Ирина Найтина.
1: Радио Молдова. Cel mai longeviv și mai iubit post de radio din țară.

0: La sfârșit de săptămână, ne dorim cu toții să uităm de griji și probleme. Să-i răsfățăm pe cei de-ai casei cu ceva gustos. Să mergem la părinți și să ne simțim copii sau să răsfăim timpul, amintindu-ne de cei dragi. Istorii de viață, de ieri și de azi, generații și valori, dinastii și secrete din meserii. Toate vor fi parte a emisiunii Album de Familie. În zilele de sâmbătă și duminică, de la 15 la 17. Radio Moldova Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 14.
1: В эфире новости на радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Счета за газ за июль-август будут рассчитаны по действующему тарифу. Новый тариф, утвержденный на РЭ, начнет применяться с 1 сентября, поэтому первые счета с новой ценой потребители получат в октябре. Новый тариф составляет 20 леев 30 банов за кубометр с НДС по сравнению с нынешними 14 леями 42 банами. Министерство энергетики напоминает, что Энергоком получает показания счетчиков от операторов распределительных сетей. Потребители могут проверить в июльском счете, были ли использованы переданные ими показания или расчетные данные. В дальнейшем счета будут направляться потребителям не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем потребления. Праздничные мероприятия, посвященные 35-летию независимости Молдовы, обошлись государству более чем в 9 миллионов 800 тысяч леев, сообщает РАИС Молдова. Изначально на мероприятие 27 и 31 августа планировали выделить 500 тысяч леев, однако Министерство культуры увеличило бюджет почти в 20 раз. Контракт без публичного конкурса получило подведомственное министерство организация «Молдова Концерт». В Министерстве культуры объяснили, что первоначальная сумма была рассчитана до утверждения национальной программы «Независимость, которая нас объединяет, Молдова-35», после чего ведомству поручили дополнительные задачи по организации мероприятий. РАИС Молдова также запросила у правительства объяснения по поводу разницы между первоначальными заявлениями о сокращении расходов и итоговой суммой, однако ответа до публикации расследования не получила. 17-летний подросток из района Кантемир был обнаружен погибшим сегодня утром. По предварительным данным, вечером 28 августа он ушел из дома на праздник храмового дня в соседнем населенном пункте, домой не вернулся. В субботу вечером полиция получила сообщение о его исчезновении. Правоохранители организовали поиски, и сегодня подростка нашли погибшим за пределами населенного пункта, куда он отправился. На месте работают оперативная группа и судебно-медицинский эксперт. Полиция начала расследование, чтобы установить все обстоятельства и причины смерти. Двое молодых граждан Молдовы погибли в результате утопления на южном побережье Болгарии. Трагедия произошла 29 августа на необорудованном пляже возле Ахтополя. Четверо молодых людей отправились на пляж, трое решили искупаться, несмотря на сильные волны. Одному удалось выбраться на берег, двоих унесло в море. Спасатели обнаружили тела обоих погибших. Погибшими оказались 25-летняя сотрудница агентства по возвращению преступных активов и сотрудник Министерства юстиции. Национальный центр по борьбе с коррупцией Министерства юстиции Молдовы выразили соболезнования семьям погибших. Посольство Молдовы в Софии поддерживает связь с болгарскими властями и оказывает необходимую консульскую помощь. В селе Милая Киевской области после российского удара произошли несколько взрывов и начался крупный пожар. Есть погибшие и пострадавшие. Из населенного пункта эвакуировали около 200 человек. Движение по трассе Киев-Чоп ограничили. Минобороны России заявило, что удар пришелся по складу боеприпасов, где хранились компоненты и ускорители для запуска дальнобойных беспилотников. Киев эти данные не подтвердил. Премьер-министр Украины Сергей Корецкий назвал произошедшее преступной халатностью. Генпрокуратура начала расследование, в рамках которого проверит законность размещения и хранения взрывоопасных материалов на территории предприятия. Тысячи людей вышли на улицы Осло, чтобы проститься с королем Харальдом V, который умер в пятницу в возрасте 89 лет. У королевского дворца жители оставляют цветы в память монархе. Накануне гроб с телом короля перевезли из больничной часовни во дворец. Харальд V стал королем Норвегии в 1991 году и правил почти 35 лет. После его смерти престол перешел к его 53-летнему сыну.

0: Окану, который стал королем Хоканом VIII. Спасатели усилили поиски около 3000 пропавших без вести и эвакуацию выживших на границе Непала и Китая. Стихийное бедствие произошло 3 дня назад и унесло жизни как минимум 630 человек. В Непале число пропавших достигло 2426 человек. Предположительно, причиной катастрофы стал обвал ледника, вызвавший мощный поток воды, грязи и обломков. И о погоде. Сегодня 30 августа в Молдове будет облачно, местами пройдут дожди, на севере возможны грозы. Ветер будет дуть с юго-восточного направления, слабый. Температура воздуха днем составит от 26 до 31 градуса. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
1: Публичитате la Radio Moldova. Afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră. Publicitate la Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 17.
1: В эфире новости на радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. МИД Молдовы считает неприемлемым намерение России открыть 16 дополнительных избирательных участков в Приднестровском регионе для выборов в Госдуму Российской Федерации. Счета за газ за июль и август будут рассчитаны по действующему тарифу. 7 новых объектов, включая 6 исторических мостов, могут включить в реестр охраняемых государством памятников. Детали выпуска.

рассчитаны по действующему тарифу. Новый тариф, утвержденный на РЭ, начнет применяться с 1 сентября, поэтому первые счета с новой ценой потребители получат в октябре. Новый тариф составляет 20 леев 30 банов за кубометр с НДС по сравнению с нынешними 14 леями 42 банами. Министерство энергетики напоминает, что Энергоком получает показания счетчиков от операторов распределительных сетей. Потребители могут проверить в июльском счете, были ли использованы переданные ими показания или расчетные данные. В дальнейшем счета будут направляться потребителям не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем потребления. Праздничные мероприятия, посвященные 35-летию независимости Молдовы, обошлись государству более чем в 9 миллионов 800 тысяч леев, сообщает РАИС Молдова. Изначально на мероприятии 27 и 31 августа запланировали выделить 500 тысяч леев. Однако Министерство культуры увеличило бюджет почти в 20 раз. Контракт без публичного конкурса получило подведомственное министерство организации «Молдова-Концерт». В Министерстве культуры объяснили, что первоначальная сумма была рассчитана до утверждения национальной программы «Независимость, которая нас объединяет, Молдова-35», после чего ведомству поручили дополнительные задачи по организации мероприятий. РАИС Молдова также запросила у правительства объяснения по поводу разницы между первоначальными заявлениями о сокращении расходов и итоговой суммой, однако ответа до публикации расследования не получила. 7 новых объектов, включая 6 исторических мостов, могут включить в реестр охраняемых государством памятников. Еще 9 памятников и 16 зданий в Кишинево предлагается исключить из списка. Соответствующий проект разработало Министерство культуры и вынесло на публичные консультации. Среди новых объектов исторические железнодорожные и каменные мосты в Каменке, в Ирвырелке, Чорне, Сороках и Филиппень, а также бывшее отделение Национального банка Румынии в Кахул. Исключить предлагается объекты, которых физически не существовало уже на момент утверждения реестра в 1993 году. В Министерстве культуры отмечают, что реестр нуждается в обновлении, поскольку содержит ошибки в данных о местонахождении, названии, типе и датировке некоторых объектов. 25 фермеров из села Пеленей района Кахул смогут орошать более 60 гектаров сельхозугодий благодаря новой системе орошения, построенной при поддержке программ Международного фонда сельскохозяйственного развития. Стоимость проекта составила 10 миллионов леев. В рамках проекта построены насосная станция, водопровод и распределительная сеть, а также резервуар объемом 15 тысяч кубометров для накопления воды в засушливый период. Система также оснащена фотогальванической установкой, которая обеспечивает работу насосов, снижает потребление традиционной энергии и расходы на эксплуатацию. 17-летний подросток из района Кантемир был обнаружен погибшим сегодня утром. По предварительным данным, вечером 28 августа он ушел из дома на праздник храмового дня в соседнем населенном пункте и домой не вернулся. В субботу вечером полиция получила сообщение о его исчезновении. Правоохранители организовали поиски, и сегодня подростка нашли погибшим за пределами населенного пункта, куда он отправился. На месте работают оперативная группа и судебно-медицинский эксперт. Полиция начала расследование, чтобы установить все обстоятельства и причину смерти. Двое молодых граждан Молдовы погибли в результате утопления на южном побережье Болгарии. Трагедия произошла 29 августа на необорудованном пляже возле Ахтополя. Четверо молодых людей отправились на пляж, трое решили искупаться, несмотря на сильные волны. Одному удалось выбраться на берег, двоих унесло в море. Спасатели обнаружили тела обоих погибших. Погибшими оказались 25-летняя сотрудница агентства по возвращению преступных активов и сотрудник Министерства юстиции. Национальный центр по борьбе с коррупцией и Министерство юстиции Молдовы выразили соболезнования семьям погибших. Посольство Молдовы в Софии поддерживает связь с болгарскими властями и оказывает необходимую консульскую помощь. Милая Киевской области после российского удара произошли несколько взрывов и начался крупный пожар. Есть погибшие и пострадавшие. Из населенного пункта эвакуировали около 200 человек. Движение по трассе Киев-Чоп ограничили. Минобороны России заявило, что удар пришелся по складу боеприпасов, где хранились компоненты и ускорители для запуска дальнобойных беспилотников. Киев эти данные не подтвердил. Премьер-министр Украины Сергей Корецкий назвал произошедшее преступной халатностью. Генпрокуратура начала расследование, в рамках которого проверит законность размещения и хранения взрывоопасных материалов на территории предприятия.

0: Украина намерена досрочно получить часть кредита Евросоюза, запланированного на следующий год, чтобы покрыть бюджетный дефицит в размере 27 миллиардов долларов в текущем году. Об этом заявил министр обороны Евгений Хмара, сообщает Рейтер. По его словам, военное планирование Киева должно быть четко понятно как международным партнерам, так и военному командованию. Хмара также сообщил, что Украина испытала 4 возможных перехватчика для борьбы с реактивными беспилотниками, которые российские войска все чаще используют для атак. Тысячи людей вышли на улицы Осло, чтобы проститься с королем Харальдом V, который умер в пятницу в возрасте 89 лет. У королевского дворца жители оставляют цветы в память о монархе. Накануне гроб с телом короля перевезли из больничной часовни во дворец. Харальд V стал королем Норвегии в 1991 году и правил почти 35 лет. После его смерти престол перешел к его 53-летнему сыну Хокону, который стал королем Хоконом VIII. Спасатели усилили поиски около 3000 пропавших без вести и эвакуацию выживших на границе Непала и Китая. Стихийное бедствие произошло 3 дня назад и унесло жизни как минимум 630 человек. В Непале число пострадавших достигло 2426 человек. Предположительно, причиной катастрофы стал обвал ледника, вызвавший мощный поток воды, грязи и обломков. По данным Красного Креста, стихийное бедствие могло затронуть до 93 тысяч человек. Спасательные работы продолжаются, несмотря на угрозу новых наводнений. Третий румынский контингент пожарных, специализирующийся на тушении лесных и природных пожаров, в воскресенье направится в Грецию. Его задача – продолжить мониторинг и тушение пожаров, которые румынские спасатели проводят уже 2 недели. Тем временем румынские пожарные продолжают работать и в Сербии, в районе населенного пункта Шушара. Спасатели создают защитную полосу длиной около 800 метров в хвойном лесу, чтобы не допустить дальнейшего распространения огня. В городе Арау в ночь на 30 августа во время рейв-вечеринки произошла стрельба. Один человек погиб, еще 5 получили ранения. Подозреваемый пока не задержан. Полиция продолжает его поиски и расследует обстоятельства происшествия. Мотивы преступления пока неизвестны. Территория вокруг ипподрома, бассейна и спортивной площадки оцеплена. Полиция призвала жителей избегать этого района. У побережья города Герне на Северном Кипре перевернулось пассажирское судно с 267 людьми на борту, 259 пассажирами и 8 членами экипажа. По предварительным данным, судно получило пробоину, после чего в носовую часть начала поступать вода. Капитан попытался направить паром к берегу, однако судно вскоре опрокинулось. В районе происшествия продолжается поисково-спасательная операция. По последним данным, 159 пассажиров удалось спасти. И о погоде. Понедельник, 31 августа, в Молдове будет солнечно. Ветер будет дуть с юго-восточного направления, слабый. Температура воздуха днем составит от 27 до 32 градусов. Ночью будет от 13 до 18. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
1: Вара. Noi dăm tonul. Soare, muzică și ritmuri bune. Doar la Radio Moldova. De artist. Dincolo de scenă, dincolo de cântec.
2: Se consideră un romantic incurabil, dar s-ar bucura dacă asta ar spune cei din jurul lui. Cântă iubirea pentru că e cel mai frumos lucru de pe pământ. Prieten, invitatul emisiunii de la această oră este interpretul și autorul de muzică Ion Rață.

0: Radio Moldova Promo. Promo. O dimineață reușită bucură o zi întreagă. Ora 7 știe să ne aducă energie, știri și oameni de care avem nevoie. În fiecare zi de luni până vineri, dimineața cu Radio Moldova e mai frumoasă. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 20.
1: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Сегодня неизвестный воздушный объект пересек государственную границу Молдовы в районе населенного пункта Днестровск. Счета за газы июль и август будут рассчитаны по действующему тарифу. 7 новых объектов, включая 6 исторических мостов, могут включить в реестр охраняемых государством памятников. Детали в выпуске. Сегодня неизвестный воздушный объект пересек государственную границу Молдовы в районе населенного пункта Днестровск со стороны Лиманского Одесской области Украины. Объект был обнаружен в 15:50 через 9 минут. В 15:59 он пересек границу обратно из Днестровска в сторону Лиманского по тому же маршруту. В Министерстве обороны сообщили, что несанкционированный пролет произошел на фоне сегодняшних российских воздушных атак по Украине. Напомню, 27 августа, в День независимости Молдовы, 5 беспилотников нарушили воздушное пространство страны. По данным Национальной армии, с начала войны России против Украины воздушное пространство Молдовы незаконно пересекали около 70 раз. Счета за газ за июль и август будут рассчитаны по действующему тарифу. Новый тариф, утвержденный на РЭ, начнет применяться с 1 сентября, поэтому первые счета с новой ценой потребители получат в октябре. Новый тариф составляет 20 леев 30 банов за кубометр с НДС по сравнению с нынешними 14 леями 42 банами. Министерство энергетики напоминает, что Энергоком получает показания счетчиков от операторов распределительных сетей. Потребители могут проверить, в июльском счете были ли использованы переданные ими показания или расчетные данные. В дальнейшем счета будут направляться потребителям не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем потребления. Фермеры, заключившие в прошлом году договоры страхования в сельском хозяйстве, смогут получить финансовую поддержку от государства для покрытия части страховых взносов. Заявление на получение помощи можно подать с 1 по 30 сентября. Средства выделяются из Национального фонда развития сельского хозяйства и сельской местности. Согласно решению правительства, 30% страховой премии оплачивает фермер, а остальные 70% покрывает государство. Средства перечисляются непосредственно на счет страховой компании. Семь новых объектов, включая 6 исторических мостов, могут включить в реестр охраняемых государством памятников. Еще 9 памятников и 16 зданий в Кишинеу предлагается исключить из списка. Соответствующий проект разработало Министерство культуры и вынесло на публичные консультации. Среди новых объектов исторические железнодорожные и каменные мосты в Каменке, Варварелке, Черне, Сороках и Филиппень, а также бывшее отделение Национального банка Румынии в Кахул. Исключить предлагается объект

Увеличивает работу насосов, снижает потребление традиционной энергии и расходы на эксплуатацию. Районы Неспорень, Унгень и Кэлэраш получат новую инфраструктуру для управления отходами в рамках контракта на 3 200 000 евро. Проект предусматривает строительство двух перегрузочных станций в населенных пунктах Нишкань и Кэлэраш. Работы планируется завершить в течение 16 месяцев. Станции не будут использоваться как свалки. Собранные отдельно отходы будут разгружаться, перепрессоваться и перевозиться в крупнотоннажный контейнер в региональный центр управления отходами. Также подписан контракт на закупку оборудования для раздельного сбора и транспортировки отходов, 100 тысяч контейнеров для остаточных и перерабатываемых отходов, 3 тысячи крупных контейнеров, 1 тысяча контейнеров для стекла и 40 металлических контейнеров для строительных отходов. Проект «Твердые отходы Молдовы» реализуется при поддержке Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка. Общий объем предоставленных Молдове кредитов составляет 50 миллионов евро. 17-летний подросток из района Кантемир был обнаружен погибшим сегодня утром. По предварительным данным, вечером 28 августа он ушел из дома на праздник храмового дня в соседнем населенном пункте и домой не вернулся. В субботу вечером полиция получила сообщение о его исчезновении. Правоохранители организовали поиски, и сегодня подростка нашли погибшим за пределами населенного пункта, куда он отправился. На месте работают оперативная группа и судебно-медицинский эксперт. Полиция начала расследование, чтобы установить все обстоятельства и причину смерти. Двое молодых граждан Молдовы погибли в результате утопления на южном побережье Болгарии. Трагедия произошла 29 августа на необорудованном пляже возле Ахтополя. Четверо молодых людей отправились на пляж, трое решили искупаться, несмотря на сильные волны. Одному удалось выбраться на берег, двоих унесло в море. Спасатели обнаружили тела обоих погибших. Погибшими оказались 25-летняя сотрудница агентства по возвращению преступных активов и сотрудник Министерства юстиции. Национальный центр по борьбе с коррупцией и Министерство юстиции Молдовы выразили соболезнования семьям погибших. Посольство Молдовы в Софии поддерживает связь с болгарскими властями и оказывает необходимую консульскую помощь. В селе Милая Киевской области после российского удара произошли несколько взрывов, начался крупный пожар. Есть погибшие и пострадавшие. Из населенного пункта эвакуировали около 200 человек. Движение по трассе Киев-Чоп ограничили. Минобороны России заявило, что удар пришелся по складу боеприпасов, где хранились компоненты и ускорители для запуска дальнобойных беспилотников. Киев эти данные не подтвердил. Премьер-министр Украины Сергей Корецкий назвал произошедшее преступной халатностью. Генпрокурор начала расследование, в рамках которого проверит законность размещения и хранения взрывоопасных материалов на территории предприятия. Украина намерена досрочно получить часть кредита Евросоюза, запланированного на следующий год, чтобы покрыть бюджетный дефицит в размере 27 миллиардов долларов в текущем году. Об этом заявил министр обороны Евгений Хмара, сообщает Рейтер. По его словам, военное планирование Киева должно быть четко понятно как международным партнерам, так и военному командованию. Хмара также сообщил, что Украина испытала 4 возможных перехватчика для борьбы с реактивными беспилотниками, которые российские войска все чаще используют для атак. Тысячи людей вышли на улицы Осло, чтобы проститься с королем Харальдом V, который умер в пятницу в возрасте 89 лет. У королевского дворца жители оставляют цветы в память о монархе. Накануне гроб с телом короля перевезли из больничной часовни во дворец. Харальд V стал королем Норвегии в 1991 году и правил почти 35 лет. После его смерти престол перешел к его 53-летнему сыну Хокону, который стал королем Хоконом VIII. Предварительное число погибших в результате разрушительных наводнений, обрушившихся на Непал, в среду достигло 781 человека. Еще 2502 человека числятся пропавшими без вести, сообщило в воскресенье Непальское управление по чрезвычайным ситуациям. В Китае, по данным государственных СМИ, погибли 16 человек. Еще 546 числятся пропавшими. Таким образом, общий предварительный итог стихийного бедствия составляет 797 погибших и 3048 пропавших без вести.
Третий румынский контингент пожарных, специализирующийся на тушении лесных и природных пожаров, сегодня направился в Грецию. Его задача – продолжить мониторинг и тушение пожаров, которые румынские спасатели проводят уже 2 недели. Тем временем румынские пожарные продолжают работать и в Сербии, в районе населенного пункта Шушара. Спасатели создают защитную полосу длиной около 800 метров в хвойном лесу, чтобы не

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 3.
1: Вы слушаете новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. МИД Молдовы считает неприемлемым намерение России открыть 16 дополнительных избирательных участков в Приднестровском регионе для выборов в Госдуму Российской Федерации. В ведомстве напомнили, что с молдавскими властями было согласовано открытие только одного участка в Кишинеу. В МИДе подчеркнули, что проведение иностранных выборов на территории Молдовы должно быть заранее согласовано с конституционными властями страны. Заявление Кишинеу последовало после слов лидера Тирасполя Вадима Красносельского о планах открыть в регионе 17 российских избирательных участков. В МИДе заявили, что открытие дополнительных участков без согласия Кишинеу является нарушением суверенитета и территориальной целостности Молдовы. Выборы в Госдуму России запланированы на период с 18 по 20 сентября 2026 года. Счета за газ за июль и август будут рассчитаны по действующему тарифу. Новый тариф, утвержденный на РЭ, начнет применяться с 1 сентября, поэтому первые счета с новой ценой потребители получат в октябре. Новый тариф составляет 20 леев 30 банов за кубометр с НДС по сравнению с нынешними 14 леями 42 банами. Министерство энергетики напоминает, что Энергоком получает показания счетчиков от операторов распределительных сетей. Потребители могут проверить в июльском счете, были ли использованы переданные ими показания или расчетные данные. В дальнейшем счета будут направляться потребителям не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем потребления. Праздничные мероприятия, посвященные 35-летию независимости Молдовы, обошлись государству более чем в 9 миллионов 800 тысяч леев, сообщает РАИС Молдова. Изначально на мероприятии 27 и 31 августа запланировали выделить 500 тысяч леев. Однако Министерство культуры увеличило бюджет почти в 20 раз. Контракт без публичного конкурса получило подведомственное министерство организации «Молдова-Концерт». В Министерстве культуры объяснили, что первоначальная сумма была рассчитана до утверждения национальной программы «Независимость, которая нас объединяет, Молдова-35», после чего ведомству поручили дополнительные задачи по организации мероприятий. РАИС Молдова также запросила у правительства объяснения по поводу разницы между первоначальными заявлениями о сокращении расходов и итоговой суммой, однако ответа до публикации расследования не получила. 7 новых объектов, включая 6 исторических мостов, могут включить в реестр охраняемых государством памятников. Еще 9 памятников и 16 зданий в Кишинеу предлагается исключить из списка. Соответствующий проект разработало Министерство культуры и вынесло на публичные консультации. Среди новых объектов исторические железнодорожные и каменные мосты в Каменке, Вырвырылке, Чорне, Сороках и Филиппене, а также бывшее отделение Национального банка Румынии в Кахул. Исключить предлагается объекты, которых физически не существовало уже на момент утверждения реестра в 1993 году. В Министерстве культуры отмечают, что реестр нуждается в обновлении, поскольку содержит ошибки в данных о местонахождении, названии, типе и датировке некоторых объектов. 25 фермеров из села Пеленей района Кахул смогут орошать более 60 гектаров сельхозпроизводства.